0: которых оказался забыл.
1: 221-679-6621, el WhatsApp de Gravity para comunicarse con nosotros. Subile, dale.